0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Хит за хитом. Только на Соль ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 12 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 18 градусов, днем до 13.
0: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 12 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 18 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Выборы 2026.
8: Политическая реклама.
9: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
10: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
15: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
16: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Дамы и господа, с проспекта радости и веселья прибыл вокальный инструмент.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
2: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пробка.

0: Соль FM. Погода.
1: 12 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 18 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль FM.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО, оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Хит за хитом!

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ.

за гранью друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Соль FM. Погода.
1: 12 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 18 градусов, днем до 13.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, пришло время знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Тельцы, вы встанете на место того, кого долго не могли понять. Близнецы, покажите близким, что вы готовы к компромиссам. Раки, сделайте только необходимое, а в остальное время отдыхайте. Львы, постарайтесь не потратить лишнего, пытаясь побаловать себя. Девы, возможно, небольшие трудности, но вы ведь не ищете легких путей. Весы, если у вас возникнет желание повеселиться, то поддайтесь ему. Скорпионы, день подойдет для начала путешествий, в том числе романтических. Стрельцы, постарайтесь не высказывать свое мнение в резкой форме. Козероги, обещания нужно выполнять, как бы ни было сложно. Водолеи, запланируйте следующий отпуск, даже если он будет не скоро. Рыбы, любые ошибки обойдут вас стороной. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. В ритме города, в ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 12 сентября на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 18 градусов, днем до 13.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и вас ждет интересная подборка новостей.
2: Муси, муси, пуси, пуси.
1: Певица Катя Лель возмутилась критикам, назвавшим сказками ее рассказы о контакте с внеземной цивилизацией, и добавила, что людям не стоит делать поспешных выводов. Она не понимает, как можно называть ее сказочницей, не зная правды. Певица опровергла слухи, что хайпует на заявлениях о встречах с пришельцами. Артистка считает, что внеземные цивилизации не осуществили публичный визит на нашу планету из-за невежества некоторых людей. Лель выразила уверенность, что инопланетяне прилетят на Землю, как только многие люди станут разумными существами. Пермяк забрался ночью в кафе, чтобы приготовить и съесть шаурму. Инцидент произошел ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе. Мужчина разбил окно в кафе «Шаверма Хаус» и забрался внутрь. Но не стал грабить кассу, а приготовил шаурму и съел ее. После этого он сложил некоторые продукты к себе в сумку. Голодного хулигана задержали прибывшие на место происшествия охранники. Владельцы кафе уже написали заявление в полицию. Китайская компания XPeng сообщила о запуске серийного производства гуманоидного робота Iron. К концу года производственную мощность планируется довести до 1000 единиц ежемесячно. Технически робот выглядит убедительно. 76 степеней свободы по всему телу, включая 21 только в каждой кисти. 3 фирменных чипа и запатентованный каркас из гибких ячеек. Это позволяет Iron выполнять сложные задачи автономно, без постоянного дистанционного управления оператором. Первым местом работы Iron станут офисы самой XPeng. Роботы будут встречать клиентов, проводить экскурсии по шоурумам, переносить вещи и выполнять рутинные задачи. В перспективе компания намерена задействовать Iron там, где работа считается опасной или монотонной, куда люди обычно идти не хотят. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64. Экскурс.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. Инженеры концерна «Радиоэлектронные технологии» и структура Ростеха работают над устройством для незрячих и слабовидящих людей. Гаджет называется «Лиса». Он совмещает три технологии машинного зрения. Лидар сканирует пространство светом, сонар ощупывает окружение звуковыми волнами, а камера считывает визуальную информацию. Работая в связке, они дают искусственному интеллекту достаточно данных, чтобы строить точную картину пространства вокруг пользователя. Искусственный интеллект обрабатывает все три потока в реальном времени и своевременно предупреждает о препятствиях. Кроме навигации, Лиса умеет распознавать текст, дорожные знаки и лица и переводить увиденное в понятный незрячему формат. Проект уже получил поддержку Всероссийского общества слепых. Следующая задача разработчиков – перевести идею в серийный продукт. В среднем граждане России проводят в транспорте 19 дней в год. При этом на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Окладников. Вообще, есть такое понятие, как транспортная усталость. Еще в 1960-х годах проводились многие научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%. Трое молодых мужчин едва не поплатились жизнью за доверие к чат-боту. Они использовали Google Gemini для планирования восхождения на гору Шаста в Калифорнии и в итоге вышли на маршрут неподготовленными. Как говорится в отчете офиса шерифа округа, ИИ-ассистент рекомендовал взять значительно меньше еды и воды, чем требовалось группе. Туристы стартовали в 3 часа ночи, рассчитывая на 8-часовой подъем. Вместо этого они достигли вершины лишь к 19 часам, на 7 часов позже безопасного окна, после которого власти не рекомендуют продолжать восхождение. Спускаться в темноте по склонам каньона Мад Крик группа оказалась не в состоянии. Туристы позвонили в офис шерифа и были вынуждены провести ночь в ущелье. На следующее утро их вывели рейнджеры и волонтеры лесной службы США. Гора Шаста высотой 4322 метра считается одним из технически сложных вулканических пиков Северной Америки. Восхождение требует точного расчета запасов воды, еды и снаряжения. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль FM.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и вас ждет интересная подборка новостей.
2: Муси, муси, пуси, пуси.
1: Певица Катя Лель возмутилась критикам, назвавшим сказками ее рассказы о контакте с внеземной цивилизацией, и добавила, что людям не стоит делать поспешных выводов. Она не понимает, как можно называть ее сказочницей, не зная правды. Певица опровергла слухи, что хайпует на заявлениях о встречах с пришельцами. Артистка считает, что внеземные цивилизации не осуществили публичный визит на нашу планету из-за невежества некоторых людей. Лель выразила уверенность, что инопланетяне прилетят на Землю, как только многие люди станут разумными существами. Пермяк забрался ночью в кафе, чтобы приготовить и съесть шаурму. Инцидент произошел ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе. Мужчина разбил окно в кафе «Шаверма Хаус» и забрался внутрь. Но не стал грабить кассу, а приготовил шаурму и съел ее. После этого он сложил некоторые продукты к себе в сумку. Голодного хулигана задержали прибывшие на место происшествия охранники. Владельцы кафе уже написали заявление в полицию. Китайская компания XPeng сообщила о запуске серийного производства гуманоидного робота Iron. К концу года производственную мощность планируется довести до 1000 единиц ежемесячно. Технически робот выглядит убедительно. 76 степеней свободы по всему телу, включая 21 только в каждой кисти. 3 фирменных чипа и запатентованный каркас из гибких ячеек. Это позволяет Iron выполнять сложные задачи автономно, без постоянного дистанционного управления оператором. Первым местом работы Iron станут офисы самой XPeng. Роботы будут встречать клиентов, проводить экскурсии по шоурумам, переносить вещи и выполнять рутинные задачи. В перспективе компания намерена задействовать Iron там, где работа считается опасной или монотонной, куда люди обычно идти не хотят. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам, всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. Инженеры концерна «Радиоэлектронные технологии» и структура Ростеха работают над устройством для незрячих и слабовидящих людей. Гаджет называется «Лиса». Он совмещает три технологии машинного зрения. Лидар сканирует пространство светом, сонар ощупывает окружение звуковыми волнами, а камера считывает визуальную информацию. Работая в связке, они дают искусственному интеллекту достаточно данных, чтобы строить точную картину пространства вокруг пользователя. Искусственный интеллект обрабатывает все три потока в реальном времени и своевременно предупреждает о препятствиях. Кроме навигации, Лиса умеет распознавать текст, дорожные знаки и лица и переводить увиденное в понятный незрячему формат. Проект уже получил поддержку Всероссийского общества слепых. Следующая задача разработчиков – перевести идею в серийный продукт. В среднем граждане России проводят в транспорте 19 дней в год. При этом на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Окладников. Вообще, есть такое понятие, как транспортная усталость. Еще в 1960-х годах проводились многие научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%. Трое молодых мужчин едва не поплатились жизнью за доверие к чат-боту. Они использовали Google Gemini для планирования восхождения на гору Шаста в Калифорнии и в итоге вышли на маршрут неподготовленными. Как говорится в отчете офиса шерифа округа, ИИ-ассистент рекомендовал взять значительно меньше еды и воды, чем требовалось группе. Туристы стартовали в 3 часа ночи, рассчитывая на 8-часовой подъем. Вместо этого они достигли вершины лишь к 19 часам, на 7 часов позже безопасного окна, после которого власти не рекомендуют продолжать восхождение. Спускаться в темноте по склонам каньона Мад Крик группа оказалась не в состоянии. Туристы позвонили в офис шерифа и были вынуждены провести ночь в ущелье. На следующее утро их вывели рейнджеры и волонтеры лесной службы США. Гора Шаста высотой 4322 метра считается одним из технически сложных вулканических пиков Северной Америки. Восхождение требует точного расчета запасов воды, еды и снаряжения. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль FM.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

Ты нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/soulfm. Вступай.

0: Выборы 2026. Политическая реклама.
1: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
2: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
3: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

центре. В эпицентре хорошего настроения. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и вас ждет интересная подборка новостей.
2: Муси, муси, пуси, пуси.
1: Певица Катя Лель возмутилась критикам, назвавшим сказками ее рассказы о контакте с внеземной цивилизацией, и добавила, что людям не стоит делать поспешных выводов. Она не понимает, как можно называть ее сказочницей, не зная правды. Певица опровергла слухи, что хайпует на заявлениях о встречах с пришельцами. Артистка считает, что внеземные цивилизации не осуществили публичный визит на нашу планету из-за невежества некоторых людей. Лель выразила уверенность, что инопланетяне прилетят на Землю, как только многие люди станут разумными существами. Пермяк забрался ночью в кафе, чтобы приготовить и съесть шаурму. Инцидент произошел ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе. Мужчина разбил окно в кафе «Шаверма Хаус» и забрался внутрь. Но не стал грабить кассу, а приготовил шаурму и съел ее. После этого он сложил некоторые продукты к себе в сумку. Голодного хулигана задержали прибывшие на место происшествия охранники. Владельцы кафе уже написали заявление в полицию. Китайская компания XPeng сообщила о запуске серийного производства гуманоидного робота Iron. К концу года производственную мощность планируется довести до 1000 единиц ежемесячно. Технически робот выглядит убедительно. 76 степеней свободы по всему телу, включая 21 только в каждой кисти. 3 фирменных чипа и запатентованный каркас из гибких ячеек. Это позволяет Iron выполнять сложные задачи автономно, без постоянного дистанционного управления оператором. Первым местом работы Iron станут офисы самой XPeng. Роботы будут встречать клиентов, проводить экскурсии по шоурумам, переносить вещи и выполнять рутинные задачи. В перспективе компания намерена задействовать Iron там, где работа считается опасной или монотонной, куда люди обычно идти не хотят. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
3: «16 часов» в Прикамье.
4: В ритме города. Соль-ФМ.
3: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большая.

0: Выборы 2026. Политическая реклама.
1: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
2: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
3: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
9: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Всем прекрасного настроения в нашей компании. У микрофона Антон Попов с очередным познавательно-развлекательным блоком новостей. Инженеры концерна «Радиоэлектронные технологии» и структура Ростеха работают над устройством для незрячих и слабовидящих людей. Гаджет называется «Лиса». Он совмещает три технологии машинного зрения. Лидар сканирует пространство светом, сонар ощупывает окружение звуковыми волнами, а камера считывает визуальную информацию. Работая в связке, они дают искусственному интеллекту достаточно данных, чтобы строить точную картину пространства вокруг пользователя. Искусственный интеллект обрабатывает все три потока в реальном времени и своевременно предупреждает о препятствиях. Кроме навигации, Лиса умеет распознавать текст, дорожные знаки и лица и переводить увиденное в понятный незрячему формат. Проект уже получил поддержку Всероссийского общества слепых. Следующая задача разработчиков – перевести идею в серийный продукт. В среднем граждане России проводят в транспорте 19 дней в год. При этом на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Сергей Окладников. Вообще, есть такое понятие, как транспортная усталость. Еще в 1960-х годах проводились многие научные работы, когда определили критерии усталости. Если более 40 минут находишься в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%. Трое молодых мужчин едва не поплатились жизнью за доверие к чат-боту. Они использовали Google Gemini для планирования восхождения на гору Шаста в Калифорнии и в итоге вышли на маршрут неподготовленными. Как говорится в отчете офиса шерифа округа, ИИ-ассистент рекомендовал взять значительно меньше еды и воды, чем требовалось группе. Туристы стартовали в 3 часа ночи, рассчитывая на 8-часовой подъем. Вместо этого они достигли вершины лишь к 19 часам, на 7 часов позже безопасного окна, после которого власти не рекомендуют продолжать восхождение. Спускаться в темноте по склонам каньона Мад Крик группа оказалась не в состоянии. Туристы позвонили в офис шерифа и были вынуждены провести ночь в ущелье. На следующее утро их вывели рейнджеры и волонтеры лесной службы США. Гора Шаста высотой 4322 метра считается одним из технически сложных вулканических пиков Северной Америки. Восхождение требует точного расчета запасов воды, еды и снаряжения. Желаем вам отличного продолжения дня на волнах Соль.ФМ.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: хиты на любимой волне. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, а возможны дожди. Утром до 12 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Политаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: В студии Антон Попов, и вас ждет интересная подборка новостей.
2: Муси, муси, пуси, пуси.
1: Певица Катя Лель возмутилась критикам, назвавшим сказками ее рассказы о контакте с внеземной цивилизацией, и добавила, что людям не стоит делать поспешных выводов. Она не понимает, как можно называть ее сказочницей, не зная правды. Певица опровергла слухи, что хайпует на заявлениях о встречах с пришельцами. Артистка считает, что внеземные цивилизации не осуществили публичный визит на нашу планету из-за невежества некоторых людей. Лель выразила уверенность, что инопланетяне прилетят на Землю, как только многие люди станут разумными существами. Пермяк забрался ночью в кафе, чтобы приготовить и съесть шаурму. Инцидент произошел ночью в минувшую среду в Орджоникидзевском районе. Мужчина разбил окно в кафе «Шаверма Хаус» и забрался внутрь. Но не стал грабить кассу, а приготовил шаурму и съел ее. После этого он сложил некоторые продукты к себе в сумку. Голодного хулигана задержали прибывшие на место происшествия охранники. Владельцы кафе уже написали заявление в полицию. Китайская компания XPeng сообщила о запуске серийного производства гуманоидного робота Iron. К концу года производственную мощность планируется довести до 1000 единиц ежемесячно. Технически робот выглядит убедительно. 76 степеней свободы по всему телу, включая 21 только в каждой кисти. 3 фирменных чипа и запатентованный каркас из гибких ячеек. Это позволяет Iron выполнять сложные задачи автономно, без постоянного дистанционного управления оператором. Первым местом работы Iron станут офисы самой XPeng. Роботы будут встречать клиентов, проводить экскурсии по шоурумам, переносить вещи и выполнять рутинные задачи. В перспективе компания намерена задействовать Iron там, где работа считается опасной или монотонной, куда люди обычно идти не хотят. Это были новости в ритме отдыха. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 12 градусов. Днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: можно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления продолжает прием выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по программам. Мастер сельхозпроизводства, мастер столярного и мебельного производства, пожарная безопасность, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу: город Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91, 278-91.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
7: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
11: Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. В Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
1: Господи, ты боже мой, как я по вам соскучилась, нет слов. Ну да, вчера я была в прямом эфире, но то был дэнс-холл, друзья мои, а сегодня же двухкассетник. Это значит, что время ностальгии уже наступило, и поэтому мы что должны с вами сделать, потому что в эфире Лесио, ностальгировать. Тема сегодня такая, на календаре, значит, у нас сегодня Всероссийский день охотника и рыболова. Знаете, я о чем решила с вами подумать и поностальгировать, пообщаться? Хобби в 90-х. Чем вы занимались? Что вы коллекционировали? Может быть, куда-то ходили на выжигание? Может быть, еще что-то делали? Чем вы заполняли свое свободное, безгаджетовое время? Вот об этом, пожалуйста, мне напишите. Поэтому делитесь воспоминаниями, слушаем хорошую музыку, общаемся в группе ВКонтакте vk.ru/solfm, либо под постом, либо уже в трансляции она запустилась. Ну и координаты вы, конечно же, знаете. Пока все перечислю, с ума сойду. Поэтому бегом забегай в группу ВКонтакте, подписывайся. И, конечно же, пиши привет, поздравления, пожелания, советы. Ну и обо всем подробно буду рассказывать в течение 2 часов. Оставайся с нами. Ну а мы начинаем.
0: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

для тех отчаянных, кто катался на самодельном самокате и только спускаясь с большой горы вспоминал, что забыл сделать тормоза.

комочки в манке, плевку в какао и хурму.

0: Это двухкассетник на Соли ФМ, и я надеюсь, в Березниках тоже нас хорошо слышно, дорогие мои. Если вы сейчас находитесь в Березниках и подключены к нам, а вы к нам подключены, и у вас наверняка работает 92.1. Да, друзья, именно вот эти цифры вы должны запомнить наизусть, чтобы слушать радио Соли ФМ. Это значит качественный проект и качественный звук, качественных ведущих, в общем, чтобы у вас все всегда было хорошо. Мы сегодня говорим про хобби 90-х. Надо об этом поговорить. Вспоминайте, пожалуйста, чем вы занимались в свободное время. Мне очень-очень интересно. Вот, например, коллекционирование. А почему бы и нет? Вот я, например, коллекционировала некие чупакепсы. Вот эти вот, помните, фишечки такие классные? Вот. И особенно у меня, меня радовали биты, вот которые эти чупакепсы шлепали по ним, шлепали. У меня их было целых 8 штук разноцветных. Вот. И пытались у меня на что-то обязательно выменять. И говорили, ну, зачем тебе столько? Я говорю, что выменить тебе моем? Вот, говорю, не дам фишечки вот эти вот, не хочу. Вот, но кто-то коллекционировал вкладыши от жвачек, особенно лавы, турбо, ну и так далее. Вот, потом машинками обменивались. А у меня друзья во дворе играли что-то по типу таких вот картинок. Какая машина вот круче, та ту другую картинку и перебьет. Вот так вот они еще на это играли. Были еще игрушки из киндер-сюрпризов. У меня друзья до сих пор коллекционируют, господи, людям по 40 лет, они до сих пор там что-то вот с игрушечками. А некоторые уже разбогатели настолько, что берут прям полностью, покупают вот эти вот киндеры большими количествами и собирают полные коллекции. Я говорю, ну зачем, ну ты же уже взрослый человек. Он говорит, а это мечта моя с детства, Дед Мороз мне не принес, а сейчас я могу себе сам позволить. Ну и календарики еще в киосках их покупали, меняли, бережно сортировали, ну и так далее. Может быть, кто-то марки коллекционировал. Может, монетки, ключики, крышечки какие-нибудь от бутылочек, ну и так далее. Чем занимались вы, расскажите мне, пожалуйста, безумно интересно. В трансляции у нас уже Антошка Тихонов появился, всем большой привет из Красноярска передает. С юбилеем, ваш город, ну у нас не юбилей, нам 596, но тоже неплохо. Юбилей сейчас у другого города, у Людиново, где наши ребята сегодня зажигают, они провели уже открытую студию. И еще у них сегодня там дискотека. Макс Максимов, Александр Соловьев. Если нас хорошо слышно, то вам огромный-огромный привет. Держим за вас кулачки, но в любом случае мы уверены, что вы зажжете сегодня по полной программе и будет все максимально хорошо. Все, хватит мне разговаривать. Думаю, что следующую композицию нужно сделать максимально погромче. Ну и, естественно, оставаться на нашей волне.
1: Любимые песни. Танцует весь Урал.

0: Вояж, вояж, как это прекрасно. Путешествия вообще очень облагораживают. Меня, по крайней мере, точно. Загар, там вот эти вот фенечки, сувенирчики, магнитики и так далее. Знакомый мой, да, на самом деле есть хороший такой знакомый, космонавт Олег Артемьев. Да, его знаю лично, так приятно вообще. В общем, он укатил в далекий вояж на несколько сотен дней и прислал картинку мне Луны. Представляете? Прям так приятно. Вот, говорит, сегодня, между прочим, лунный день в календаре. Ну, помимо этого, в общем, коллекционирует он фотографии из иллюминатора. И может, знаете ли, себе это дело позволить. Это я к чему? Сегодня мы говорим о хобби, между прочим, то есть об увлечениях в 90-е, в том числе, ну, а так как космонавт уже в годах, вот, он себе позволяет вот такие вот долгие увлечения. Пока вы вспоминаете свои, то есть чем вы занимались в свободное время, вот мы уже говорили о коллекционировании, о собирательстве различном, вот, пока вы это вспоминаете, я зачитаю ваши сообщения. Роман Ульянов из Людиново, на минуточку, передает всем привет и Ивану Сорокину в том числе. Хочу также поздравить свой любимый город с праздником и вас, дорогие слушатели, с праздником, любимый город, и привет Артему Родичкину. Вот это здорово, вот это приятно на самом деле. Всем людиновцам сегодня огромный привет, вас с днем города, и надеюсь, что наши ребята сегодня подарят вам замечательное настроение, зарядят позитивом и сделают шикарное поздравление вашего города. Из Осы прилетело следующее сообщение. Лариса Соболева пишет: здравствуйте. А можно заказать на завтра поздравление? Вот на 13 сентября с днем парикмахера. Заказать, к сожалению, нельзя, потому что завтра не будет прямого эфира, но поздравить с днем парикмахера можно и заранее, на всякий случай. Кстати, насчет дня парикмахера. Почему вот вы в трансляции вот смотрите, вот тут ЛСО изменилось, между прочим, и никто ведь не написал. Никто не написал. Поэтому у вас лишний повод забежать сейчас в трансляцию, посмотреть на ЛСО и оставить комментарий ниже, да, в трансляции. Вместе с вашими приветами и поздравлениями. Если что, Лариса, просто напишите поздравления всем знакомым вам парикмахерам, и мы с удовольствием это дело озвучим сегодня. Цветана, боже мой, какое прекрасное имя. Цветана Жданова из Нытвы написал: добрый вечер, мои любимые. Как же мы без вас в эту пасмурную погоду разбираем завалы? Господи, ввиду переезда сестры. Ну, вот так вот, а куда сестра переезжает? Наверное, какие-нибудь теплые края, было бы максимально здорово. Ну, значит, вам сил, дорогая моя Цветана, и все, кто вам помогает в этом деле. Вот, чем любили заниматься в 90-е? Наверняка не переездом и так далее. Об увлечениях мы сегодня говорим. Напишите, пожалуйста, это максимально интересно. Мы едем дальше.
1: Для тех, у кого был Тетрис и попрыгунчик.

0: Какое длительное завершение у композиции, которая стала самой главной в сериале «Кадетство». Наверное, как-нибудь с вами тоже сериал обсудим из 90-х и начала нулевых. Будет одной из наших тем. Но пока у нас сегодня хобби в 90-х. Коллекционирование, какие-то игры, может быть, что-то делание руками. Почему бы и нет, тоже об этом обязательно расскажите. Антон Тихонов из Красноярска передает привет Кириллу М. и желает ему хорошего настроения. Обязательно ему передам лично. Андрей Хозяйшев тоже к нам присоединяется. Всем большой привет из Кудымкарского района. Олесь, удачного эфира. Сегодня я вовремя попал. Ты молодец вообще. Оставайся здесь на целых 4 часа. Потом объясню, зачем и почему. Далее Диночка написала: боже, какая прекрасная женщина, шикарная стрижка. Обожаю эту женщину. Почему? Потому что именно она виновница моей стрижки. Диночка, спасибо тебе большое. И с предстоящим, оказывается, днем парикмахера тебя завтрашним. Много денег, благодарных постоянных клиентов, всего-всего, чтобы вот в салон все приходило. Все, я тут подшаманила, можно ехать дальше. Алексей Краснов, Тюменская область, между прочим, к нам присоединились. Спасибо вам за эфир, Солифам, вы лучшие. Вот, ну вот видите, как приятно на самом деле получать такого рода сообщения. Лариса спрашивает, как можно сделать, то есть забронировать сообщение на завтра. Ну вот, давай, если хочешь, сегодня мы поздравим коллегу с днем парикмахера, ну, как бы заранее. Вот, ну, либо тогда, я не знаю, либо в следующую субботу, потому что у нас пока с Аленой Алло в отпуске. Ну, так получилось, да. Поэтому пользуемся сегодняшними эфирами. И хоть и говорят заранее не поздравлять, но почему бы и нет, праздник можно продлить в любую из сторон. Давайте о хобби поговорим. Дорогие мои, какие увлечения были у вас? Вот Татьяна Кузнецова нам написала, говорит, фенечки. Вот я плела фенечки в школе. И всю школу вот так вот украшала, так скажем. А подружка моя, Аленка, плела из бисера. И вот эти вот фенечки как раз из нити и из бисера были весьма популярны в начале нулевых. И это было своего рода даже валютой, между прочим. Ну, то есть, а дай списать, а вот за три фенечки. Нормальная была тема, по-моему, да. Почему бы и нет, почему бы и не воспользоваться как раз-таки такой возможностью. Анкеты и тетради. Это тоже было своего рода увлечением в 90-х. Например, тетради на обложке куклы Барби, Натальи Орейры, Леонардо Ди Капривы, руки вверх, Иванушки и так далее. Очень много разных увлечений, скоро об этом еще поговорим. А вы пока готовьте свои приветы, поздравления, пожелания, советы. Обязательно все озвучу.
1: Для тех, чьи разбитые ноги лечились подорожником.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода, а возможны дожди. Утром до 12 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64. Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Вечернее шоу «Двухкассетник».
11: А в джинсовке.

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города.
1: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19:00. Двухкассетник на Соль ФМ.
2: Вот и незаметно пролетел первый час двухкассетника, друзья мои. Как у вас настроение? Надеюсь, все максимально хорошо, и вы готовы ностальгировать дальше на тему хобби в 90-х. Какими увлечениями вы занимались? Что-то коллекционировали, что-то делали своими руками, а может, что-то делали при помощи силы мысли, интеллекта, эрудиции и так далее. Друзья мои, мы продолжаем передавать привет Александру Соловьеву и Максу Максимову. Ребята сейчас находятся в Людиново, где в день города сыграют шикарную дискотеку. Соль ФМ, естественно, зажгут, максимально зарядят позитивом и поздравят город на ура. Ребята, людиновцы, с днем города, с 400-летием вас, мои хорошие. Я знаю, что вы меня сейчас слышите. И улыбнитесь. Пожалуйста, улыбнитесь. Это будет очень-очень здорово. Ну, а вы, конечно же, дорогие мои, все-все-все-все-все, кто нас слышит, и теперь нас слышно еще и в Березниках, на частоте 92.1. Вы там тоже себя располагайте поудобнее. Вытягивайте ручки, ножки, расслабляйтесь, отдыхайте хорошо и наслаждайтесь нашим эфиром. Вчера у вас была возможность послушать дэнс-холл, сегодня двухкассетник. Мы вас потихонечку знакомим с нашими проектами. Вам у нас понравится, это точно. Так что располагайтесь вы надолго. И как раз-таки еще раз напомню вам сегодняшнюю тему хобби 90-х. Чем вы занимались свободное, безгаджетовое время? Ну и, естественно, можете передать привет. Координаты вы знаете. Ну а для березняков, напоминаю еще раз, группу ВКонтакте vk.ru/solfm. Подписывайтесь, пользуйтесь координатами, которые указаны в посте. Забегайте в трансляцию, пишите привет, поздравления, пожелания, советы. Этот час тоже пройдет максимально интересно. Оставайтесь с нами.
1: Для тех, кто уважительно при друзьях называл маму матушкой.

0: А мы продолжаем говорить сегодня об увлечениях и хоббеях. Никаких хоббеев у меня нет в 90-х. Это не помню, с какого фильма было. К сожалению, выпало из головы. Можете забрать фразу себе. Леся О ведет сейчас двухкассетник. Между прочим, говорим об увлечениях из 90-х. Чем вы занимали себя в свободное время? Во что играли? Что коллекционировали? Ну и, конечно же, не забывайте передавать привет, поздравления, пожелания, советы. То, что-то вы сегодня такие у меня... такие сжатые, что ли, зажатые. Давайте, раскрепоститесь. Не забывайте рассказывать, где вы проводите субботу эту, а то вчера была активность максимальная, а сегодня что это такое? Ну что, погода изменилась. Ну, настроение-то все равно должно быть выше всяких похвал. Так вот, говорим мы сегодня об увлечениях, и одним из увлечений были как раз-таки дворовые игры, да, то есть развлекали себя на улице. Естественно, это вот всякие казаки-разбойники, резиночки, ножички и так далее. Электронные устройства были тоже развлечением. Это тамагочи, конечно. У кого-то была прям целая коллекция. Вот моей подружке Надюшке, вот у нее было штук 6 тамагочи, человек не спал, не ел. Мне кажется, это можно сойти с ума, но надо было поухаживать за питомцем, убрать за ним, в конце концов, посмотреть, как он развивается, и покушал, потому что тогда игра не знала ни времени, ни паузы, ничего, и если ночью ты что-то там не сделаешь с ним, он умрет, ай-яй-яй, какой кошмар, и без тамагочи теперь как жить, а у них целых 6 было, представляете, как за каждым следить невозможно просто. Игровые приставки, Дэнди, Сега и так далее, поэтому на них играли во все, что можно, и мечтой как раз многих школьников были Мега Драйв и так далее. В Марио, естественно, танчик, вот эти просто и контру, и вудку. Помните вот эту вот утку, там можно было стрелять, и там собака над тобой смеялась, когда ты в утку не попадала. Это было, конечно, максимально интересно. Нет, я все в трансляции показываю, поэтому если вы меня где-то слышите в приемниках, подумайте, Леся О с ума сошла. Нет, а вам нужно заглянуть в трансляцию и что-нибудь как раз там и написать. Кстати, давайте-ка я загляну туда тоже и посмотрю. Вот, Андрюшка Хозяшев заценил мою стрижку и написал, что она огонь, и я красиво выгляжу. Вот это хорошо. Вот так вот я художник, я так вижу на самом-то деле. Лёшка Краснов написал: «Лесь, передай, пожалуйста, привет моей солнышке Олесе Г». И Г — это, между прочим, фамилия, а не то, что вы подумали. «Хочу сказать, что очень сильно соскучился по тебе, моя любимая. Люблю, целую, возвращайся скорее с вахты». Какая милота на самом деле. Диночка пишет: «Я в 90-е в промежутках между школой, хореографией, занятиями на фортепиано гоняла с пацанами в футбол, лазала по деревьям. Было безумно весело. Как было вам, рассказывайте, не стесняйтесь. Я обязательно все расскажу, доложу».
1: Для тех, кто измерял напряжение в батарейке Кроне языком.

0: Вот так вот мои хорошие композиции меняют настроение, меняют жизнь. И вообще очень здорово слушать двухкассетник, ностальгировать и вспоминать лихие, так скажем, 90-е лихие. В том смысле, что были и увлечения, и компании друзей. И можно было проводить свободное время так, как ты захочешь. Ну, если мама разрешит или папа отпустит. Вот. Ну и вспоминаем сегодняшнее увлечение. В смысле, сегодня мы вспоминаем увлечение 90-х. Вот это я вам наговорила. Ну и привет, естественно, не забываем. Из Белгорода Валера Бугайцов написал: всем большой-большой привет. Валера, привет тебе тоже. Здорово, что ты с нами. Пиши про свои увлечения, мы пока спросим об этом у других. Антон нам написал: у меня 16 аудиокассет записано было на радио. Вот, теперь такой радиостанции нет, ну, с 2009 года. Пока не уточняет, с какой радиостанции. Но в любом случае 16 аудиокассет у него есть в коллекции. Вот это да, кстати. Я вот, между прочим, коллекционировала видеокассеты. У меня, я, по-моему, как-то даже рассказывала эту историю. В моем дворе у меня было самое большое количество видеокассет, 365. Вот, и я помню даже прекрасно, я ездила всегда в центр города, в магазин книги, и там продавали пустые видеокассеты, на которые можно было записывать фильмы, мультфильмы. И всегда говорила мама мне: иди съезди, купи две по 180 и одну за 240. И это даже не цена, это количество минут, да, то есть вот 180 минут это на трехчасовой фильм, на четырехчасовой 240, вот. И я привозила видики, и мы потом стояли, записывали с видика на эту кассету фильмы любимые. Что делали вы, давайте рассказывать, это максимально интересно, и это очень здорово. Кстати, вот Владимир Иванов вспоминает, это Нижний Новгород, на секундочку, вспоминает он, как они однажды с ребятами нашли на Волге старый холодильник без двери. Сразу поняли, что нужно делать. Принесли, значит, его в воду, залезли как в корабль и поплыли. Только потом дошло, что весел-то нет, а управлять не получается. В общем, короче, выпрыгнули из воды, вернее, выпрыгнули из холодильника в воду, все замерзли и пришли домой, естественно, там сказать, под дождь попали, еще что-то придумали. В общем, прокатило. Вот. Чем увлекались вы, и были ли у вас такого рода увлечения, какие-то более такие спокойные, что ли, не рискованные? Расскажите, не стесняйтесь. Пока слушайте хорошую музыку, делайте громче и настраивайтесь на двухкассетник.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу.
1: С 7 часов вечера.
2: На Соль FM.

0: господи, как я обожаю этот трек «Трудный возраст», Максим, божечки мои, сколько всяких событий случилось под этот трек. А, кстати, чем вам не повод для темы следующего там двухкассетника, ну, не следующего, а ближайшего, например, что вы делали под любимые треки, да, может быть, влюблялись, может быть, гуляли, ну и так далее. В общем, это вам домашнее задание, а пока нужно как-то красиво зафиналить этот двухкассетник. Кстати, пишет нам Лариса Соболева из Осы. Салон красоты «Багира», город Оса, от руководителя Соболевой Ларисы поздравляет своих прекрасных мастеров с наступающим днем парикмахера. Желаю вдохновения, удачи и благодарных клиентов. Наши мастера – настоящие хищницы мира моды, которые знают о красоте все. Сегодня я говорю им спасибо за золотые руки и безупречный вкус. Лариса, потрясающие поздравления. Девчонки, надеюсь, услышали. Все ваши мастера, безусловно, профессионалы своего дела. Мы категорически присоединяемся и желаем вам, вашему салону, вашим сотрудникам и вам в том числе, много денег, благодарных клиентов, и пусть это вот будет непрекращающимся потоком. Это потрясающе, друзья. Мы сегодня говорим о хобби 90-х. Ну, как говорим, мы уже потихонечку завершаем, потому что мне надо встретить Дениса Ширяева, нам надо подготовиться к дэнс-холлу. А как вы думали, никуда никто не разбегается, будем готовиться максимально. Вот. Ну, а пока мы вспоминаем хобби, и вот, между прочим, Андрей Попов нам написал: беготня по гаражам. Класс. Одно из увлечений. Как правило, их было много возле дома. Я имею в виду не увлечения, а гаражей. Мы бегали на перегонки по крышам. Когда хозяева гаражей прибегали орать на нас, мы спрыгивали в кучу щебня и убегали. Однажды я неудачно упал на левую ногу, и она почти не двигалась недели полторы. Но от родителей мне удалось это скрыть, так как я боялся, что будут ругать. Представляете, друзья, вот такие вот опасные увлечения. И, кстати, наш слушатель Владимир, да, он из Нижнего Новгорода, напоминаю, на берегу Волги, вот он часто еще по берегам приплывали баржи, мы просили капитана нас покатать. Капитан, как правило, был танцует под шаде, ну и так далее. Вот, и не отказывал. И мы 100 раз могли попросить его нас покатать вот по этой барже. Вот, и в принципе нам было и опасно, и весело, и максимально здорово. Все, на этом давайте двухкассетник завершим. Я с вами не прощаюсь. Мы готовим студию, никуда не разбегайтесь. Совсем скоро мы услышимся с вами в дэнс-холле. Будет современно, интересно, много приветов, поздравлений, пожеланий и советов. Все, давайте, двухкассетник мы закрываем.
1: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На 40.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Утром до 12 градусов. Днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Клайд Сатин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098996. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Это был хороший удар!
4: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
10: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: Прикамье 21 час. Видный город.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

современной танцевальной музыки и позитива дэнс-холл в ваших ушах и душах. Как раз в студии по-прежнему Леся О никуда не убегала, никуда не уходила, но зато присоединяется ко мне, как всегда, с нереально крутыми миксами диджей Денис Ширяев. Будь с нами, заряжайся атмосферным звучанием субботнего вечера, ну а дальше ты знаешь, что делать. Координаты по-прежнему те же самые. vk.ru/solofm, все там найдешь. Подписывайся в трансляцию, забегай, передавай приветы, а мы поехали!

радио. Соль FM.

самое время зачитать парочку ваших сообщений. Дарья Запольских нам написала: а здравствуйте, а можно поздравление? Да пожалуйста, для вас в субботний вечер все, что угодно. С днем рождения, Надежду Владимировну Цыковкину из села Вильгард. Нашу любимую поздравляем, самую красивую, самую лучшую, неповторимую мамочку. С днем рождения, с самыми прекрасными пожеланиями все мы. Отмечайте, веселитесь, это все шикарно, пойте на Пермской 18, как вы умеете. Пермская 18, вы, надеюсь, нас слышите сейчас.

обязательно желаю. Смотрим в трансляции, значит, у нас новый участник чата, мы его категорически поздравляем и прихлопываем. А, Дмитрий Безбородов пишет: «Неудержимые танцы в студии Соль FM в прямом эфире». А почему бы и нет? А почему бы и нет? Можем себе такое позволить, поэтому с удовольствием это дело мы озвучиваем. Пойдемте послушаем шикарный трек. Делайте громче, а? Это же

Настало время свежих приветов. Глеб Бортник врывается к нам в эфир и пишет радио Соль ФМ. Большой-большой привет. Отдельный привет Лесе О. Лесе О, пожалуйста, передай привет Денису Ширяеву, передай привет Кириллу М. И передай привет Александру Соловьеву. Остальным тебе что, жалко, что ли? Давай уж для всех тогда привет передам, чтобы им тоже было здорово и приятно. Антон пишет нам: Леся, желаю тебе отлично провести эфир до 23 часов. Я ухожу в баньки. Ну, а почему бы и нет? Пусть тебе во сне приснится дэнс-холл, но ты далеко, пожалуйста, не уходи и засыпай. Вот под нас хорошо танцуется, засыпается, вообще релаксируется, и многие вещи хорошо проводятся. Андрюшка Хозяшев написал: танцы продолжаются в современном стиле. Ура, ура, ура! Большой привет Денису, жги, и всей команде. Отличная атмосфера всем слушателям. Все, пойдемте слушать дальше композиции. Прекрасно.

А я вам уже говорила, что березняки к нам подсоединились, подключились, и теперь они полноправные члены нашей большой, прекрасной, чудесной солифемовской семьи. Располагайтесь, объединяйтесь и дышите равномерно под наши замечательные треки, под наши крутые проекты, нереальные, качественных ведущих тоже не забывайте. Поэтому, березняки, просим любить и жаловать. Давайте, располагайтесь, у нас

Наверняка это все адресовано, естественно, Денису. Денис у нас крутой, поэтому накидайте, пожалуйста, лайков, сердечков и прочих-прочих значков и эмодзиков в нашу группу ВКонтакте, прямую трансляцию. Присоединяйтесь, передавайте большой-большой привет всем нам. А Людинова, кстати, тоже ребята поздравляют. Напоминаю, сегодня Людинову 400 лет, и наши пацаны там, Макс Максимов, Александр Соловьев, проводят супер-крутую дискотеку, поэтому зажигают. Это буквально у них случится в 20:00, а по-нашему в 22:00. Поэтому желаем пацанам зарядиться и отжечь по полной программе. Какая длинная яма, но я думаю, пора уже послушать музыку.

А вчера Денису Ширяеву дали домашнее задание. Говорят, дайте нам Бенни Бенасси, пожалуйста, в сете. Да пожалуйста, с удовольствием. Поэтому слушайте внимательно, делайте громче, зажигайте эту субботу под шикарный хит прямо сейчас. Делайте громче.

Ходят слухи, что сегодня надо поздравлять с завтрашним днем парикмахеров, всех парикмахеров и барберов. Так что, дорогие наши ребята, тому как завтра не будет эфира, мы сегодня вас поздравляем с предстоящим днем парикмахера. Желаем вам благодарных клиентов, желаем вам много денег, и пусть у вас бизнес ваш процветает, мои хорошие. Ну и не забываем, конечно же, о приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах. Все обязательно озвучу, все заговорю. В рамках дэнс-холла Андрей Хозяев, что там пишет, какая вы крутая команда, весь позитив нам передаете уже с музыкой, и это тепло вдвойне. Андрюшка также продолжает, ребятки, много энергии от студии, и это очень приятно, и с музыкой атмосфера лучшая. Ну а почему бы и нет, заряжаемся дальше.

Ну вот же, обещанный Бенни Бенасси. Мы своих слов на ветер не бросаем. Роман Ульянов из Людиного просит передать привет другу Ивану Сорокину, Андрею Фандееву, а также хочет поздравить свой любимый город с праздником, всех, дорогие слушатели, с праздником Людиного. Родной любимый город, 400 лет. Привет большой, кстати, Артему Родичкину. Пожалуйста, поздравьте нас. Да, с удовольствием поздравляем, тем более наши парни Макс Максимов, Александр Соловьев прямо сейчас готовятся к крутейшему выступлению дискотека Соль ФМ совсем буквально через несколько минут. Это подарок наш вам. Так что с праздником, дорогой наше Людиново!

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

подходит к своему финалу. Да-да, с вами время летит незаметно, и пару приветов успеваем еще зачитать. Андрей Хозяшев пишет: Денис вообще разрывает колонки. Крутейший. Много вот таких вот смайлов, огонечков и прочих сердечек. Серега Ильин пишет: передаю приветы всем, кто настроил свои передачки на Соль ФМ, и сестре в поселок Вильва Добрянского округа. Друзья, прямо сейчас уже готовятся к выступлению Макс Максимов, Александр Соловьев в Людиново. День города. Именно там дискотека от Соль ФМ тоже происходит, поэтому категорически поздравляем людиновцев с праздником и желаем удачи и успешного выступления нашим парням. Никто не разбегается, никто не переключается, остаемся здесь. Дэнс-холл на связи, мы с вами.

0: 10 вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встреч

всем Владиславам, всем Денисам, всем Кириллам, всем Александрам, всем Максам, Лесям и прочим товарищам большой-большой привет. Второй час дэнс-холла в ваших приемниках, в ваших гаджетах. В общем, неважно, где вы слушаете нас, готовы все приветы, я все вижу. Я вижу ваши сообщения, обязательно их зачитаю, но я приветствую всех, кто только что к нам подключился. Дэнс-холл на Соль FM, Леся О, вот здесь у микрофона, за вертушками Денис Ширяев. Поэтому этот час будет максимально зажигательным и крутым. Делайте громче. Шикарные музыки, шикарное настроение вам обеспечены.

это все почему? Потому что волшебные загадочные животные не знали ничего про команду Соль FM. Мы-то уж точно всем поможем. Всем, кто грустит, не грустите. Кто болеет, не болейте. Кто веселится, веселитесь еще сильнее. Айда, Денис Ширяев. Айда, самый молодец. Хочется ему сказать за предыдущий трек. Инна Попова, кстати, написала нам: добрый вечер, Соль FM. Настроение великолепное. Пожелайте всей нашей родине процветания и богатства. Слушайте, ну как это круто. Это вот прям приятно максимально. А Дмитрий Кучевасов нам написал: привет, Донскол, привет, Добрянке, город Людиново. Поздравляем с праздником, город Добрянка из Пермского края. Ребята, всего вам наилучшего. Слушайте, как здорово, когда города поздравляют другие города. Кстати, в Телеграм нам тоже написали: хочу передать привет в Людиново моему любимому мужу Стефилеровскому Денису и моим любимым сыночкам Кириллу и Максиму, а также всем девчонкам, которые сегодня работают на вторую смену на заводе СЧЗ. Ну, я вот так вот произнесла, потому что, честно говоря, не совсем разбираюсь в заводах Людиново. Если я вдруг ошиблась, напишите нам, пожалуйста, мы заново красиво, грамотно перечитаем. Ну, мы такие вежливые, если что. Ребята, как у вас настроение? Пишите нам, пожалуйста, в трансляции или под постом в группе ВКонтакте vk.ru/solofm. А Dancehall продолжается. Шикарные треки зажигаем!

счастья всей нашей родине, процветания. Ура, ура, ура, России, большое сердечко. И смайлик, это прекрасное, чудесное сообщение. А Ксения Карманова нам написала: наши любимые Ермаковы, Ирина и Александр, с годовщиной вас, дорогие наши. Оставайтесь такими же красивыми, счастливыми, безгранично любимые. Вы те самые люди, с которыми можно пройти через огонь, воду, которые всегда поддержат и поймут. Пусть ваша дружба только крепнет, а все невзгоды обходят стороной. С любовью, ваши Кармановы. Боже, как это мило. Кстати, улетает в поселок Куеда. Классное радио, пишет Инна Баяндина. Здравствуйте, передаю привет Люде и Денису. Хочу передать всего хорошего. Да, с удовольствием. Главное, привет я передала. В нашей трансляции тоже можно написать. И даже вон сердечки и цветочки нам отправляют. Сергей Лин говорит: Подмосковье на связи. Треки огненные, зажигают, разрывают. Ура, Леся, это тебе. Хорошо, что один цветочек. Спасибо тебе большое, ты лучший. Андрюшка Хозяшев пишет: время быстро летит с классной музыкой, и это здорово. Дальше Саша Юдин пишет: привет, поздравь с праздником, День города Людиного, 400 лет. Да с удовольствием, дорогие мои. Мы сегодня только делаем, что поздравляем Людиного с его днем рождения. 400 лет. Господи, Дениска выглядывает, какой хороший человек. Вот, ты молодец. Вот, и Алексей Мельников успевает нам написать: привет, Салюфэм, привет, Нытва, Кирюха и Димон, с легким паром отдыхаем под вашу волну. Спасибо. Да пожалуйста, мы хорошие. Главное, чтобы настроение у вас было максимально на высшем уровне. И оставайтесь с нами, у нас еще есть время, поэтому пишите ваш привет, поздравления, пожелания, советы. С удовольствием зачитаю. Леся у микрофона, Денис Ширяев совершенно рядышком и отвечает за ваше настроение музыкальное. Это Dance Call на Соль FM.

Ну, вот такой трек, грех не зачитать ваши сообщения. Их, в принципе, достаточно, особенно таких коротеньких в трансляции, когда друг друга города приветствуют, целые области, края, я бы даже сказала. Андрюшка Хозяшев пишет: «Олеся, вся команда, мы вас ценим за лучшее настроение». И парные цветочки мне отправил, 4 штуки. Спасибо тебе большое. Помним, любим, ценим.

И ребята пишут, как они классно отжигают в своих городах под треки Дениса Ширяева во время дэнс-холла. И это максимально прекрасно. Нам в Телеграме еще пришло сообщение. Хочу передать привет моей семье Осипова Дарья и Осипов Александр. Сказать, что я их очень сильно люблю. Написала нам Уля и написала: Тула вас слушает. Господи, спасибо вам большое. Тула вообще родина моих предков, так скажем, и родители, и брат мой там родился, и тетушка у меня там живет, поэтому Ирине и тете Люде Делекторским большой-большой привет. А если вдруг у Ули их знает, мало ли, тоже ручка помашет. В общем, Туле огромный-огромный привет. Классно, что вы нас слушаете. Дэнс-холл продолжается. Осталось буквально немного, поэтому вот под такой грустный-грустный распев я вам скажу, что если вы еще хотите сказать что-нибудь такое приятное, пару ласковых для своих родных и близких, успевайте пользоваться моментом. Осталось буквально 15 минут прямого эфира. И я вам даю возможность написать сообщение, чтобы я с удовольствием это дело все озвучила.

У нас остается совсем немного времени, чтобы я успела зачитать все ваши сообщения. Инна Попова нам написала. Очень хочется послушать наш привет. Да, пожалуйста, добрый вечер, радио Соль ФМ. Настроение великолепное. Пожелайте всей нашей родине процветания. Да, с удовольствием. Мы с Маликой еще с удовольствием отправляем. Дмитрий Кучевасов пишет: ребята, вы когда в Добрянку приедете, мы очень вам по вам там соскучились. Да, конечно, скоро приедем. Вы погодите, Дмитрий. Мы собираемся к вам. Мы где-то в пути, скажем так. Екатерина Галашева так написала, с Кунгура. Привет, Соль ФМ. Хорошего вам и нам вечера. Хочу передать привет друзьям Кристине, Лене, Гале, двум Андреям и любимым сестрам Вале и Люде. И мужу. Просто мужу. Без имени. Просто мужу. Спасибо, что вы все здесь сегодня собрались. Почаще бы так собираться. Спасибо, Соль ФМ. Аня Петухова тоже нам что-нибудь закинула, но пока что где-то сообщение в пути. Почему-то оно пропало. Ну, надеюсь, очень-очень скоро оно появится, и мы успеем еще его зачитать. Людмила Петухова написала: привет, Соль ФМ. Хочу передать привет Инне и Денису Баяндиным из Юсьвы. Будьте всегда на позитиве. Спасибо, радио. Да, пожалуйста, мои дорогие. Сообщения зачитаны в группе ВКонтакте. Посмотрим трансляцию, что тут происходит. Спасибо, Денис, за классный сет. Пермский край. Спокойной ночи. Желает нам Подмосковье. Как приятно, Сережка, что ты с нами. Давай классных снов, говорит Андрей. Тут ребята уже сами по себе общаются, друг другу спокойной ночи желают. А это здорово. Города так объединяются, ребята дружат. И это замечательно. Значит, Леся, это тебе пишет Серега Ильин, отправляет опять цветочки, опять 6. А ты так промахиваешься или не любишь меня? Я ничего не понимаю, почему опять четное число. Но в любом случае, Сережка, ты самый лучший. Ребята, наш эфир завершается, поэтому потихонечку мы так будем операцию «Горох» проводить, рассыпаться все по домам. Вот вам мы желаем хорошего настроения, чтобы этот субботний вечер завершился максимально здорово, шикарно, ярко, позитивно. Людинова, еще раз с днем рождения. Березники, еще раз спасибо вам за то, что вы теперь с нами. У нас здорово, весело, и вам тоже максимально это все понравится. Ну и, естественно, всем отличных выходных, ну что-то осталось, воскресенье, прекрасных будних дней, после чего мы обязательно услышимся в пятницу. Будет и дэнс-холл, а в субботу и двухкассетник, и дэнс-холл. Все, с вами были Леся, Денис Ширяев. Дослушивайте трек, и все, разбегаемся. Пока-пока.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Из Соликамска с любовью.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

снова эта ночь. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть или что-то больше. Посуда бьется сильнее, чем мы.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
2: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Из Соликамска с любовью.

Наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай. I'm a rockstar. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.
1: На тебе белая вода и платье гнуть.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В ритме города, в ритме края.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.